горим век крак. Я в накайритуна асцо, судхоскерин луйси димак. Угапалави таджар усо, хахвац мармнин кяхц вах джучун